0: Zu erinnern haben wir an den Genossen Juri Gagarin.
1: Первый, второй, третий, начинает счет. Пять, четыре, три, два, старт!
0: Und weg ist er. Hier aber seine originale Stimme.
2: Само пребывание в кабине космического корабля мое аналогично пребыванию в кабине Меркурия Шепарда.
3: Говорит Москва. This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen. Major Gagarin, Juri Alex.
0: Einen Mitschlager aus Großbritannien, Public Service Broadcasting, Gagarin.
3: Every one of us was with Juri Gagarin.
0: Und Russlands Pop-Superstar Mia Boyka. Russlands Popkönigin, Russlands Lady Gaga sozusagen, Mia Boyka, geboren 1997.